Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Встречать рассветы трудно одному, когда вокруг одни воспоминания.

лет до голубых седин, скрывая от друзей свои печали. Живут на свете тысячи мужчин, одной любви они присягу дали. И знают,

долго, тогда стучало сердце мне те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее подрасти. Однажды я и эту грань перешагнул, и на себя уже с улыбкою взглянул. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарисяла громко, ах, как в 20 звучали песни громко,

розовой моей. Перед Женевой пасмурно и грустно в дни осенних горестных дождей.

Ты дождалась, он снова рядом, как и не было той блокады. Вы опять в поцелуи слиты, только звезды дрожат на плитах. Да виски серебрит седина. Была война, война была. Была война, сохранил он в боях кровавых ленинградских проспектов славу и величие дворцов и парков, и любовь твою как подарок. Но в глазах его грусть так видна. Была война, война была. Была война, он вернулся, он снова рядом, и горят на груди награды.

Боль разлуки и спита до дна. Была война, война была. Была война, салютует страна героям, вспоминая о павших стоя, наливая 100 грамм с прицепом. Смотрим мы в голубое небо,

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стопами тени в том же темпе.

перекаты. Послать бы их по адресу на это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису на это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

0: Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по абрису. На это место уж нету карты, плыву вперед по абрису.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

Бесплодная любовь. Это в юные года дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

Где мы однажды, этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Ах, лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

словно истина, по девичьи застенчива, и как родник чиста, живет на свете Лидушка, не яркая, невидная, но добротою светится неброская краса, живет на свете Лидушка, не яркая,

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вопрос.

холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там веселей.

не грей, не хватает всегда. Новых встреч нам и новых друзей, будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может,

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

В чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

восьмой есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

играли. Не будь простых настройщиков роялями, проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца, но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, отстроит.

пылали закаты, и туманы дымятся. С неба звезды упали, стали чистой росой, а тебе наши встречи, может, больше не снятся.

голова закружилась от такого движения, от такого обилия неземного тепла. Я хочу, чтобы детство возвратилось к нам снова.

грустно шепчутся пять тополей. Было пять сыновей у старушки,

в огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела. Перрон и небосклон огромный, и блики белого огня. И вдруг слова из ночи темной, родной,

вперед во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

забылся, вновь услышат, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал, родной, не забывай

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души.

далекий голос слышу. Родной, не забывай меня. Сквозь огонь.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Лишь час

опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

я в тебя, как девчонка, влюблюсь. Пусть поет разноцветное лето, пусть лишится рассудка весна. В белом золоте лунного света, как с детьми с нами осень нежна, как с детьми с нами осень нежна. Твоя.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок. Распоясала зорница в пенных струях поясок.

до плоть. Эх, только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо.

до пена, и за мной, как цвет, эх, хмельному от радости пересуда нет. Зацелую до пена,

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

красноте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: что происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и обала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
2: Высоцкий на мелодии.

возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так,

Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького, ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Новенькая, эй! Та-та-та, та-да-да-ря, та-да-да.

0: драться с этими людьми. Мне померит с собой силы, мне померит с собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Помни песню мою. Жди и помни меня. Не тревожься, не надо. Жди и помни меня.

бы песню одну завели. Вот было б здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Парни, парни, это в наших силах.

девочку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный сам.

0: Это Пит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, как-то правду говорят.
1: Вуаля, вуаля.

где плавает звезда, любовь тот свет, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет,

сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретил.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

логикой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить дружбе.

кулаком. И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая песня.

Из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов, удивляя людей, что брожу я и мерзну зачем. Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

этого сне ты зачем не даешь мне покоя? Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный, мертвый снег ты зачем?

песни пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: терапия. То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: А царь спасло муж сидеть за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеги. А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, Федьку по матери мчает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха и такой вот пищи, названий до тысячи. При эдакой-то снеги как-нибудь беседе. Царь. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах али без? Нянька. Постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду? Сдам вас срок, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не всерьез и издаля. Нянька. Да за ентого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглонет в один присест.

Молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безделенники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут бедные. В день такой неведомо, в никакой...

в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке.

Настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

12 ночи давно пробила, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было,

мне мало суток, и снится писем твоих пакет. Лишь самолеты от вас.

0: То, что доктор прописал.
1: Виктор Чистяков.
2: Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам.

Садись, посидим чуть-чуть на дорогу. Вот так и живем до самых седин. Не скучно, ей-богу, в прощанье всегда ненужная.

0: Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

сапогах, в седой пилотке, весь присыпанный золой, он упал на той высотке.

0: Эхотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Я написал на Льва Ашанина довольно много пародий. Вот одна из них. У Льва Ашанина есть одно хобби в жизни, одна слабость. Он любит, очень любит время от времени выезжать за рубеж. И вот явно после одной из своих зарубежных поездок Лев Ашанин написал такие стихи. «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, но не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Трудно было удержаться, чтобы не написать пародию, что я и сделал. Она называется...

сведенными губами. Восточная красавица, зачем ты свой живот показываешь всем? С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа. Ведь так недалеко и до конфуза. Халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая. Это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот шаг сочтут вмешательством во внутреннее дело.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей.

не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в клюны чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст их высокие слова, дрожь рук чужих его.

смерти женщину одну. Не оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину одну.

0: Кас 7-8 шьешь, начальник.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым.

Есть у нас еще дома дела, а подбирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,

На болоте осока, сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутилы веселые подстрелили меня. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

крикам стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотника видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. Я подбитая птица, вновь в полет мчусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, но все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, может, выживу в будне средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое.

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Казанов.
2: В связи с коренными изменениями в деле преобразования нашей страны многие из нас могут оказаться лишними. У нас развелось полно прохиндеев, болтунов. Вымогателей и других паразитов на теле. О, Господи, Боже мой. На теле нашей страны. Конечно, можно. Чего? Конечно. Можно их? Чего их? Конечно. Можно их просто уволить.

сошлась. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбой.

покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, можешь совсем уйти.

0: Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Пусть ямщик снова песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло, никогда не настанет. Так зачем же, зачем?

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Андрей Миронов и Юрий Никулин.
3: О, ай, бьё ханабадан. Томас Каро Рональ, бьём радули колоссален Джавид Погорелло. Лунда ханабадан цигель, цигель, цигель, ай, лю-лю. Лючий парон, ай, лю-лю, ай, лю-лю.
4: Ты что, с ума сошел?
5: Она мне куда-то зовёт, что случилось.
3: Айлю-лю
4: потом, но нет, ни в коем случае.
5: Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо?
4: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо-туристо, облика морали, ферштейн.

капитан, меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит.

плыть, плыть, плыть мимо родной ветлы, мимо зовущих нас.

не зажигай огня. Весть передай родне и посети меня, где я зарыт, спроси жителей дальних мест. Каждому на Руси памятник.

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем

0: Даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
1: и других развеселить старайтесь.
0: Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.
1: И сразу

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Виктор Чистяков.
3: Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам.

А нам не страшен ни вол девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по закону.

0: Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно, нос.
1: Почему? Помню.
0: Что помнишь?
1: Поскользнулся.
0: Так.
1: Потерял сознание.
0: Так.
1: Очнулся, гипс.
0: Все?
1: Все.
0: Лучше бы я упал вместо тебя.
1: Что ты, Геш, спасибо.
0: Береги руку, Сеня, береги.
1: Надя расстроится.
0: Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Фин Шифрин.
2: Я вам вчера трусы покупал, намучился как собака. А что не при женщинах, будь сказано? 48 размер хотел купить. Пятый рожу, колени закрывали. Она говорит, вон, берите эти с цветочками. Все, как картина эта. Что мне, эти трусы надеют Третьяковской галереи повеситься, что ли? Дайте мне 52 размер. 10 рожь, чтобы до ботинок доставали. Она говорит, неужели вам другие нельзя? А что значит нельзя? А если у меня колени мерзнут? Ну, у нас вторую неделю батареи не топит. А какие-то эротики, все стекла в подъезде поубивали. Дайте мне 52 размер. 10 рост. На вате и с пуговицами. Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать. Она говорит, так вам какие, с цветочками или в полосочку показать? Я говорю, с телефона мне показать. Ну, потому что у меня телефона тоже нету. А какие-то эротики, он все автоматы в округе разломали. Сосед побежал машину вызывать, жена рожала. Так, пока машина приехала, мальчик в первый класс пошел.

0: Петруха.
1: Я не пью.
2: Правильно.
0: Я вот тоже сейчас это допью и брошу. Пей.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Где-то под солнцем бледным в пустой таверне в чужом краю Шонни увидел Мэри. О, Мэри, Мэри, я вас люблю.

постарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых слов. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор.

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Радкин.
2: Товарищ проводник, можно я здесь в тамбуре постою? Я в уголочке тихонечко. Нет, у меня билета нет. А вы разрешите, уже начальство, вы все можете. Спасибо, дорогой, спасибо. А может, мой чемодан поставить в купе? Пусть там на полочке полежит, никому не помешает, никому не повредит. Спасибо, милый, спасибо. Простите, здесь мой чемодан. Я с вашего разрешения и сам сюда, с краешку сяду. А я никому не помешаю. Кстати, не могли бы несколько подвинуться, а то хочется немного ноги вытянуть. Прилечь немножко. И потом, знаете, я намерен отдохнуть, так что вы уж не шумите. И вообще лучше выйдите-ка из купе, пожалуйста, без разговоров. И скажите, чтоб в соседних купе тоже не шумели. Да и вещи, вещи возьмите. Постоите в тамбуре, а ничего, ничего. Я ведь сам из тамбура вышел.

0: Гражданин, уступите место. Встаньте.
1: Если я встану, ты у меня ляжешь.
2: Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов.
1: Она что, дети или инвалиды, а?
2: Она готовится стать матерью.
1: А я готовлюсь стать отцом.
2: Что вы, ерунду ходите?
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

женщина хватит, унижаться любя не хочу и не буду. Я за

у геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вино сладкие не пей, и женихам не верь.

да через край. А ты-то весел, а то печален. Что ж уезжаешь, что ж уезжай? А ты-то весел, а то печален. Что ж уезжаешь?

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Радкин.
3: Товарищ проводник, можно я здесь в тамбуре постою? Я в уголочке тихонечко. Нет, у меня билета нет. А вы разрешите, уже начальство, вы все можете. Спасибо, дорогой, спасибо. А может, мой чемодан поставите в купе? Пусть там на полочке полежит, никому не помешает, никому не повредит. Спасибо, милый, спасибо. Простите, здесь мой чемодан. Я с вашего разрешения и сам сюда, с краешку сяду. А я никому не помешаю. Кстати, не могли бы несколько подвинуться, а то хочется немного ноги вытянуть. Прилечь немножко. И потом, знаете, я намерен отдохнуть, так что вы уж не шумите. И вообще лучше выйдите-ка из купе, пожалуйста, без разговоров. И скажите, чтоб в соседних купе тоже не шумели. Да, и вещи, вещи возьмите. Постоите в тамбуре, а ничего, ничего. Я ведь сам из тамбура вышел.

0: свой дом тюрьма.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
2: Что тебе подарить, кроме верной любви? Может, эту весну, может, песни свои?

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да тунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька, скорее

Твои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишки.

наши. Они воткнутся в легкие, а от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее.

улыбчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

души. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно чину.

гневы глядя хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военных

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенькал. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларарам, тарам, ларатарам, тарам, там-там, тарам, тарам. Ох,

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Царь, али рот себе зашей, али выгоню зашей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Да, я был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франк. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость. Нянька, как же помню, ян-то грант был пожрать большой талант. С головою влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка си да си. Ну а сам все налегает на селедку и васи. Царь, я за линию твою в Соловках тебе сдаю. Я с тобою не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Да кто не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька, да уж ян-то твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордой я, да я. А прожорлив, как свинья, дай солому съесть солому. Чай чужая, не своя. Царь, ну, шпионка, дай-то срок. Упеку тебе во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот скажи мне слов не трать. Где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь

Со мною я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: дорога без конца, дорога без конца.
1: Лошадь, уходи.
2: Отвались.
1: Лошадь, уходи, век воли не видать.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой, Сережку с малой бронной.

тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось? В какие

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: Смехотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Давайте обратимся к теме любви. Женщины, поэтессы наши, очень много пишут о любви. Пишут по-разному, но проявляют при этом удивительное, я бы сказал, такое откровение, что ли, откровенность, смелость, отвагу в описании именно вот интимной стороны жизни. Вот московская поэтесса Тамара Жирмунская, сразу вам пример, которая нарвалась на неприятность по собственной инициативе, конечно. Она подарила мне книгу своих стихов, что, в общем, было шагом неразумным. Нашла кому дарить. Открыл я книжку Тамары Жирмунской и, не веря своим глазам, прочитал. «Ты пахнешь, как охотники в лесу, на утро после дымного ночлега. Мне кажется, я скоро понесу не от тебя, от пороха и снега». Пародия тоже очень драматична. Называется «Куда ни кинь». Гуляла я в заснеженном лесу, где все вокруг безмолвие и нега, и поняла, что скоро понесу не от тебя, от холода и снега. Идя весной, любуясь на красу природы юной, слыша птичьи трели, почувствовала, скоро понесу не от тебя, от ветра и апреля. Бродила летом, видела росу, в грозу попала далеко от дома, и показалось, скоро понесу не от тебя, от ужаса и грома, а осенью, когда свербит в носу и в небе птиц печальных караваны, мне стало ясно, скоро понесу не от тебя, от мрака и тумана. Вот так всегда. Ну, право, отчего, куда ни кинь, интимные моменты. Одно лишь непонятно, на кого я буду подавать

вдали от России, где эти туманы родной стороны, и ветви берез, что над землей.

Открой нам, отчизна, просторы свои. Заветные чащи открой ненароком, и так же, как прежде, меня напои. Березовым соком, и так же, как в детстве,

0: Жорик.
1: А?
0: Жорик, вы комсомолец?
1: Да.
0: Это же не наш метод.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
3: Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

у реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекою, за мечтой, белой птицей в небо для твоих. Тебе свечи у реки тают в воду.

Ось не близко далеко, небо словно молоко. Знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, тебе свечи у воды, значит, где-то рядом ты. Значит, где-то рядом ты.

있지 через реку перейти мостик через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стать

0: То, что доктор прописал.
1: Роман Карцев и Виктор Ильченко.
2: Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте. Мне подождать, я подожду. Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте мне. Подождать, я подожду. Дайте мне два билета. Дайте.
3: А вы кто такой?
2: Я Петров, уполномоченный.
3: Чем вы докажете, что вы Петров?
2: Вот мое удостоверение. Видите? Вот.
3: Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я?
2: Вот письма на мое имя, вот бланки. Читайте все Петрову. Читайте.
3: Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете, что вы Петров?
2: Вот моя доверенность.
3: А чем докажете, что она ваша?
2: Удостоверение, фотокарточка. Свечайте. Свечайте.
3: Похоже, ну и что?
2: Это я.
3: А это я.
2: Это мое удостоверение.
3: Чем докажете?
2: Родинка, видите, вот.
3: Ну-ну.
2: Видите, родинка.
3: Ну.
2: И вот родинка, видите?
3: Ну и что?
2: Я встану вот так, а вы свечайте меня. Свечайте.
3: Есть сходство? Доверенность на Петрова?
2: Да.
3: Вот он придет, я ему и дам.
2: Он пришел, я уже здесь.
3: Чем докажете, что вы Петров?
2: Удостоверение.
3: А чем докажете, что это ваше удостоверение?
2: Фотокарточка.
3: А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
2: Родинка.
3: Чем докажете, что это ваша родинка?
2: А чем вы докажете, что вы кассир? Чем?
3: Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир.
2: Вы не Сидоров кассир.
3: Нет, я кассир.
2: Вы не кассир.
3: Нет, я кассир.
2: Мы пришли с улицы и сели. А кассира убили, труп в сейфе.
4: Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоканал «Мелодия».

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

0: Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

0: Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового маржа.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

хорошее, настоящее, красивое, блестящее.

За окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

Но я в душе тебя храню, и что о нас не говорили, я счастлив тем, что мы любили, и счастлив тем, что я люблю.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли.

опять, как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

немеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина, проводит и

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава, 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила за